Да, не мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы